нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Креаторы из 50 стран подали заявки на Астана AI Film Festival. Конкурс современного искусства «Из мусора» объявили в Алматы. К примеру национального балета готовят в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Международный фестиваль кино «Астана AI Film Festival» продолжает прием заявок. После открытия приема заявок организаторы получили более 300 работ из 50 стран мира. При этом 86% заявок поступили от зарубежных участников. Наибольшее количество заявок поступило из Казахстана, России, США, Южной Кореи и Китая. Среди участников также представлены Великобритания, Нидерланды, Италия, Индонезия, Испания, Египет, Индия, Аргентина, Украина, Турция, Сингапур и другие страны. По словам организаторов, такой интерес свидетельствует о том, что AI-кино становится новым мировым направлением в креативной индустрии, а Казахстан постепенно превращается в одну из площадок для развития этого движения. Напомним, Астана AI Film Festival пройдет с 28 сентября по 1 октября 2026 года в Астане. В Алматы стартовал конкурс современного искусства по созданию арт-объектов из переработанных материалов и вторсырья, передает «Казинформ». Участникам конкурса смогут стать художники, дизайнеры, архитекторы, студенты творческих вузов и все желающие. В рамках конкурса участникам предлагается создать инсталляции, скульптуры, уличные объекты и другие художественные композиции из переработанных материалов. Главная цель инициативы – показать возможности повторного использования отходов и привлечь внимание к вопросам переработки, загрязнения окружающей среды и ответственного потребления. Организаторы рассказывают, что арт-объекты станут частью общественных пространств города и помогут вовлечь жителей в обсуждение экологической повестки. Театр «Астана Балет» 26 и 27 июня завершит театральный сезон премьерой балета «Алтынгүл» современной постановкой, вдохновленной историческими памятниками, культурным наследием Великой Степи и уникальной природой Казахстана, сообщает «Казправда.кз». Спектакль обращается к образу степного тюльпана, цветка, ставшим одним из символов казахской земли, который издревле и расцветает на территории Казахстана. Идея постановки связана с золотой пластиной 3-2 веков до нашей эры с изображением тюльпана, обнаруженной в курганах Тенлик. Этот артефакт стал отправной точкой для творческого осмысления того, как природные образы находят отражение в культуре народа, сохраняясь в памяти поколений на протяжении веков. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: жаз мезгілі классик радиосымен бірге.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Арфа. Прародительница всех струнных инструментов. В оркестре она превосходит красотой всех своих соседей. Ее изящная, украшенная резьбой рама заметно возвышается над всеми музыкантами и своим гордым одиночеством привлекает внимание зрителей. В древности арфа была одним из самых любимых инструментов на Востоке, в Греции и в Риме. А в средние века она стала также популярна в Европе. Особенно в то время славились ирландские барды, которые исполняли свои саги под аккомпанемент маленькой переносной арфы. Изображение арфы даже вошло в национальный герб Ирландии. И вообще долгое время этот инструмент был ирландским политическим символом. Впервые в этом качестве арфа появилась на королевском флаге еще во времена короля Якова I. С тех пор в том или ином виде арфа постоянно пребывала на английских и британских королевских флагах и на флаге Соединенного Королевства. Ее изображение присутствует и на ирландских монетах, начиная со средневековых и до современных. В симфоническом оркестре арфа появилась в XVIII веке и сначала имитировала звук лютни, гитары или клавесина. Современная арфа сильно отличается от своих средневековых предков. Роль ее в оркестре в основном аккомпанирующая. Но уж если арфе поручают соло, то оно обязательно будет эффектным.

0: Это была арфа в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла завершила 90-й сезон. Хива приняла от Алматы эстафету молодежной столицы тюркского мира. Выставка «Сакен Сейфуллин. Судьба и наследие» проходит в Талдыкургане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла состоялся концерт «Во имя музыки», посвященный 120-летию со дня рождения академика Ахмета Жубанова. В концерте приняли участие солисты филармонии, лауреаты международных конкурсов и обладатели государственных наград. В программу вошли произведения Ахмета и Газизы Жубановых, национальные кюи, народные песни, а также произведения мировой классики. Для гостей мероприятия также была организована выставка, посвященная жизни, творческому пути и наследию выдающегося казахского композитора. Концерт «Во имя музыки» стал ярким завершением юбилейного 90-го концертного сезона филармонии. Алматы завершил год в статусе молодежной столицы тюркского мира 2025. Торжественная церемония закрытия проекта собрала представителей стран организаций тюркских государств, международных структур и молодежных организаций, передает Казинформ. В мероприятии участвовали делегации Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Среди гостей также были генеральный секретарь организации тюркских государств Кубанычбек Умуралиев и представители Туркменистана, имеющие статус наблюдателя при ОТГ. Официальный старт проекту был дан 18 августа 2025 года во время 4-го международного молодежного фестиваля Организации тюркских государств. За год в Алматы прошло более 50 мероприятий различного уровня. Их участниками стали свыше 40 тысяч молодых людей из стран ОТГ. Отдельное внимание уделялось развитию волонтерских проектов, поддержке молодежных инициатив и расширению участия молодых людей в общественной жизни. Центральным событием церемонии стала передача статуса молодежной столицы тюркского мира узбекскому городу Хиве. Символический ключ, врученный новой столице, стал знаком преемственности молодежных проектов и дальнейшего укрепления сотрудничества между государствами организаций тюркских государств. Выставка «Сакен Сейфуллин. Судьба и наследие» проходит в Талдыкургане. Экспозицию, размещенную в стенах историко-краеведческого музея имени Танышпаева, собрали из более чем 100 уникальных экспонатов из фондов музея Сакена Сейфуллина в Астане. Концепция выставки отражает вехи жизни и деятельности выдающегося сына казахского народа. Она разделена на несколько тематических блоков. В первом представлены материалы о семье, родных местах, получении образования и начале пути Сейфуллина-просветителя. Второй блок посвящен культовым произведениям Сакена Сейфуллина, ставшим классикой казахской литературы. Особое место отведено его публицистике. Также представлены документы о последних годах жизни Сейфуллина, его переписка. Особый акцент сделан на вкладе Сейфуллина в развитие национального образования, а также на его борьбе за укрепление статуса казахского языка в советский период. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радиоконцерті.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз». Тайм с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает Джаз Тайм. Мы продолжаем серию передач из цикла «Ретро-джаз» на Радио Классик. 26 мая 2025 года американской джазовой певице, автору песен и актрисе Пегги Ли исполнилось бы 105 лет. В возрасте 21 года ее заметил и пригласил к себе в оркестр кларнетист и руководитель знаменитого биг-бенда Бенни Гудман. В 1946 году американский джазовый журнал «Downbeat» назвал Пегги Ли лучшей джазовой певицей, а ее хиты в период с 1940 по 1960 годы стабильно попадали в десятку лучших. Одним из таких стала композиция «Fever» 1958 года. С нее мы и начнем нашу программу.

Невозможно оставаться равнодушным, слушая игру выдающегося французского джазового скрипача Стефана Граппелли. Прозвучало знаменитое произведение «Tia Fatou». Кстати, в одном из интервью Граппелли рассказывал, что играл на скрипке Гоффредо Каппы, изготовленной в 1695 году, и на скрипке Страдивари Соли 1714 года. Далее Нэт Кинг Коул, «Fascination», сингл 1957 года. It was fascinating.

1967 году выдающийся джазовый гитарист Уэс Монтгомери записал великолепный альбом «A Day in the Life», назвав его в честь песни Джона Леннона, вошедшая в культовый альбом «Битлз» «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера 1967 года. Далее великий Джерри Маллиган из 1965 года с композицией «The Shadow of Your Smile», написанная Джонни Мендалом для фильма «Кулик-песочник» и получившая «Оскары» и «Грэмми» на следующий год –

Сегодня в программе прозвучали произведения в исполнении Пегги Ли, Стефана Граппелли, Нета Кинкола, Веса Монтгомери, Джерри Маллигана и в завершении выдающиеся музыканты Куинси Джонс и Тутс Тилеманс с композицией «Велос» из 1998 года. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева, я ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.